0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так. В ноги, в ноги.

0: Кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: нагайку. Ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Эй, брат, кайо, это самое. Одно слово, кайо.
0: С вами будешь быть хозяин, или кому-то. Сам, Катерина, Катерина, Катерина.

0: Сергія Цаперлі. От ключ. Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Спаси Палаяду. Сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: есть, сколько мне известно, это муж твой поясов.
1: Вы подошли к ним, повязали.
0: Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это стихали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда сомнения.
0: Смотри, Катерина.
1: А если чем

не чего пить, потому что денег нет. Да не да у меня такая, а у другого бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был полнейший, а теперь может водки купаться. Почему не меня, а Сергея уже я себе берет. А чем я хуже? Руки, ноги, голова, живот, все на месте. Вот только планеты нет. Желаю выпить погиб здесь, по хозяйству.

смотрит, смотрит, смотрит, посмотрю и я, какие там, наверное, шрифты.

0: Горько! Горько!
1: Что такое?
2: Самок сорвал
0: ну,
2: танцы на...
0: Не может быть!
2: Очень страшно!
0: Верно, сломан!
3: Солнце в небе!
0: Тише!

спросили, побрезговали, а вот вы сами пришли, тельце вышло одно, так костей-то сколько, вина, небось, много выпито, да?